ᱥᱤᱜᱤᱨᱤ ᱠᱤᱭᱟ ᱥᱤᱜᱤᱨᱤ ᱢᱩᱥᱤ ᱥᱮᱡᱟ ᱵᱟᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱛᱨᱮ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱟᱜᱩᱡᱟ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱛᱷᱩᱱ ᱤᱱᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱛᱟ ᱟᱭᱠᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱪᱮᱜᱤ ᱣᱟᱛᱟᱥᱮ ᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱥᱮ ᱠᱤᱥᱮ ᱦᱟᱱᱤ ᱠᱤᱥᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱦᱤᱭᱟᱪᱤ ᱦᱟᱱ ᱮᱪᱩᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱭᱱᱛᱟ ᱤᱱᱛᱟ ᱦᱟᱠᱩᱡᱟ ᱠᱚᱱᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱩᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱮᱥᱩ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱤᱱᱤᱞᱮ ᱱᱮᱥᱤᱱ ᱮᱥᱩ ᱱᱤᱝᱜᱞᱮ ᱜᱟᱠᱷᱚᱱᱡᱤ ᱫᱮᱪᱤᱭᱟᱥᱩ ᱫᱟᱭᱪᱤ ᱟᱥᱤᱱ ᱦᱚᱭᱮ ᱫᱮᱪᱤᱭᱟᱥᱩ ᱫᱟᱡᱤ ᱦᱤᱫᱮᱪᱤᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱤᱠᱩ ᱮᱱ ᱦᱚᱭᱮ ᱤᱦᱟᱱ ᱥᱟᱫ ᱫᱮᱱᱤ ᱦᱟᱭᱮ ᱤᱱ ᱦᱟᱭᱮ ᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱜᱩᱱ ᱥᱤ ᱫᱮᱥ ᱤᱭᱤᱱ ᱥᱤ ᱫᱮᱦᱟᱱ ᱩᱱᱤᱛᱮ ᱮᱠᱷᱤᱦᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱮᱥᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱢᱤᱫᱮ ᱥᱤᱫᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱡᱤᱡᱤ ᱫᱮᱡᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱜᱵᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱪᱩ ᱦᱚᱪᱤ ᱫᱮᱡᱤᱡᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱱᱤᱠᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱦᱟᱱ ᱦᱟᱱ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱛᱷᱟ ᱦᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱫᱮᱭᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱮᱭᱤ ᱛᱷᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱟᱜᱤ ᱤᱠᱟ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱠᱩᱭ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱪᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱜᱤ ᱫᱮᱥᱤ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱦᱟᱱ ᱡᱤ ᱠᱩᱱᱫᱟ ᱩᱥᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱤᱥᱤ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱮᱥᱮ ᱦᱟ ᱮᱠᱩ ᱫᱮᱥᱤ ᱥᱩ ᱡᱟᱭ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱮ ᱚ ᱛᱮᱢᱤ ᱜᱟᱱᱮ ᱦᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱮᱠᱩ ᱥᱮ ᱮᱠᱩ ᱡᱤ ᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱥᱩ ᱡᱟᱭ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱟ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱪᱤ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱩᱱ ᱯᱷᱟ ᱯᱷᱟ ᱚ ᱜᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱴᱷᱮ ᱪᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱥᱩ ᱦᱚᱱ ᱱᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱪᱤ